0: Белорусская студия Радио ВНЕТ.
1: Ноцне повторки ВНЕТ.
2: Радио ВНЕТ. Венцей ниш радио.